в тишине. Только те слова, что убегая, на прощание пишет на мне. Если любишь, найди, если хочешь, приди. Этот день не пройдет без следа. Если же нету любви, ты меня не зови, все равно не найдешь никогда. И ночами снятся мне недавно холодок оставленной скамьи, тронутый я воск.

Тихий шепот голоса родного, легкое дыхание свое. Если любишь, найди, если хочешь.

в тишине, только те слова, что убегая, на прощание шепнула мне. Если любишь, найди, если хочешь, приди, этот день не пройдет без следа. Если же нету любви, ты меня не зови, все равно не найдешь никогда.

все равно не найдешь никогда. Но если нету любви, ты меня не зови, все равно не найдешь никогда.